7 часов в Тюмени. Всем привет! Привет! И вновь на старте дня команда утреннего шоу Red готова организовать себе бодрое пробуждение. Тут и музыка, и развлечения, и новости. В общем, просыпаемся с кайфом.

0: 7:04 точное тюменское.
1: Всем огромный привет. 14 мая. У нас с вами уже такой легкий финал рабочей недели. Это четверг, и мы уже в предвкушении выходных.
0: Да, кстати, которые, мы напоминаем, ожидаются очень сильно теплыми. Плюс 100, да, где-то так примерно.
1: Прекрасно, мы даже не против.
0: Плюс 28 градусов. Сегодня, что касается погодки, давайте тоже, ну, тоже тепло, плюс 20 как бы, но вот как сейчас вот пасмурно вот так будет. Но это уже нормально, да?
1: Да.
0: Это самое главное, что нету какого-то бешеного ветра, дождь, снег, этого осадков никаких нету, поэтому ну и окей, ну и нормально. Вот. Также вообще посмотрите, обратите внимание на улицу, как красиво уже стало. Листочки уже все там распустились, а в центре как там яблоня вся.
1: Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится.
0: А что там дальше?
1: Чё бы им цветы дарили и красивым, и не красавицам.
0: Прям вот такая песня есть какая-то?
1: Да. Да?
0: Как будто ты только что на ходу выдумала.
1: Нет, нет, нет, это хит всех караоке.
0: Как будто ты намекаешь просто на
1: да.
0: то, что типа.
1: И на это тоже.
0: Ну, мы не можем, да. видишь, Маша, никак сейчас быстро проверить, но звучит как-то сомнительно. Но в целом, почему бы и нет? Почему бы не порадовать, конечно, цветами? Вообще, давайте радоваться, да, скоро лето, прям вот уже совсем близко. Поэтому вот такие воодушевленные, вдохновленные, отправляемся покорять этот день. Мы здесь, конечно же, рядом с вами помогаем, поддерживаем, подбадриваем. И уже скоро, в том числе, подбадривать будем новой музыкой. Кстати, тоже будет песня про весну. А вот от кого? Скоро разберемся. Всем еще раз привет!

0: Red.
1: 7 часов и 8 минут в Тюмени, и мы тут в Шарамошной, как правило, всегда слушаем новые треки, сегодня не исключение, вот свежайший релиз, который, я думаю, что вот эта группа записали специально вот, ну, для... под актуальность момента. Песня называется «Весна». И действительно, сейчас весна в самом таком приятном своем проявлении. Да, вот мы уже говорили, что в центре там яблонь. Маш, а вот эта фотосессия с яблонями, это еще...
2: Это актуально, потому что яблони только-только зацвели.
1: А что, как надо это... Ну...
2: Все цветущее, все женственное, тебе жена все расскажет.
1: Ага.
2: Вот за это отвечают девочки, за цветущие фотосессии.
1: Конечно, а мы только оплачиваем.
2: Хотя,
1: эти, Саш, луки.
2: Я тут видела, прошлой весной у меня знакомый фоткал мальчиков в яблоне, типа цветущих мальчиков. Это очень было необычно. Брутальных, в смысле, брутальных мужиков на фоне там яблонь. Это было вообще неожиданно прикольно.
1: Прикольно?
2: Да, мне понравилось.
1: Ну, не знаю. Мужчина, я бы не рекомендовал так. У нас все равно вот такой, знаешь, мы все равно, Маша, провинция, консервативный город. Угу. Могут не так понять, да, поэтому...
2: Да.
1: Вот, но
2: поэтому
1: давайте
2: с женой
1: вернемся.
2: Надо идти.
1: Да, давайте вернемся все-таки к песне «Весна». И группа «Раса» у нас сегодня, которых мы прекрасно знаем по песне «Ты пчела, я пчеловод». Хотим мы этого или не хотим, но мы знаем это. Вот, с тех пор прошло уже несколько лет, они повзрослели.
2: Но и... ничего не изменилось,
1: ну,
2: да?
1: Ну, давайте узнаем, пошли ли годы им на пользу. «Раса», «Весна».
3: Весна.

0: весна. И не показалось ли, что не хватает здесь женского вокала, да?
1: Да, кстати, куда делась его жена?
0: Ну, а, в общем, у нее там сольная карьера. Даши она теперь отдельно. Да. И вот он раз, она Даши. А-а-а. И вот у них сольные типа эти.
1: Проекты.
0: Знаешь, они уже на том этапе карьеры, когда спят под разными одеялами.
1: Да.
0: И это... Ну, вот здесь это не пошло, конечно, на пользу, как будто бы, да. Как будто бы она могла украсить.
1: Как будто бы, да.
0: Ну, в общем, тем не менее, в наш ВК-канал «Радио Красная Армия» заходите. Еще раз можете там трек послушать, он скоро появится. И проголосуйте, качает или не качает.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Рэд».

0: Очень уважительно.
1: Настолько, что советуешь мне его в качестве жениха.
0: Это первое, да. Но, Лимба, камон, как можно вот такие вещи говорить таким голосом? Просто сдайся мне, там, подчиняйся.
1: Надо как мужик сказать.
0: Накрути

0: Мои зарики, можно будет попасть в...
1: центр.
0: В куда? Угу. Сразу после Two Colors, Mad World, узнаем все подробности.
2: Реклама.
3: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости. Хватит думать! Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час. Приходи! Подробности по телефону 68-01-56.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Уважаемые тюменцы и гости города. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10 лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно Тюменская, на Красной Армии новости, Николай Антонов.
1: Доброе утро. В Тюмени готовится к началу строительства нового автомоста через Туру. Он соединит Зареку с Доком. Как рассказали УРАРУ в городской администрации, сейчас в разработке техническая часть проекта. К возведению сооружения могут приступить в 2028 году. Решение о начале строительства моста с путепроводом через улицы Щербакова, Вторую Луговую, до Коммунистической примут, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства. Тюменская область заключит соглашение о сотрудничестве с пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС. Об этом договорились на встрече в китайском городе Циндао в ходе визита делегации Тюменской области. Стороны планируют создать рабочую группу по развитию промышленного потенциала, двустороннего инвестиционного сотрудничества, международной логистики и морского транспорта. Визит делегации в КНР прошел в рамках бизнес-миссии строительно-индустриального кластера. В Тюмени перекрыли улицу Минскую в районе дома номер 96. Ограничение будет действовать до конца мая. Здесь проводят работы по подключению к системе теплоснабжения новые дома, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Республики, Киевской и Котовского. На этом у меня все. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хороскоп на Красной Армии.
1: 7.29 в Тюмени. Ну, для того, чтобы вы как-то смогли идеальные планы построить, вот вам, пожалуйста, подсказки от астрологов на сегодня, 14 мая, четверг.
2: Овны, и сегодня стоит играть в команде за окружающих, а не против них.
1: Тельцы, стоит быть аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенностях.
2: Близнецы, переключайтесь на деловые вопросы.
1: Раки, непростой день, когда придется пройти через эмоциональные трудности и выйти совершенно другим человеком.
2: Львы, вы настолько проницательны, что сможете раскрыть любые тайны.
1: Девы, дайте отпор скуке и сложной работе, у вас время для веселья и улыбок.
2: Весы, отличный день, чтобы посвятить его своим финансам.
1: Скорпионы, не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможность.
2: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
1: Козероги, вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас.
2: Водолеи, сегодня вы гуру и ментор для окружающих.
1: Ну и рыбы, рекомендуется поднажать в любовных делах.

0: рождения трек «I Just Mind». Напомню, о чем здесь идет речь. Короче, он заказывает песню у диджея и говорит: «Эй, мистер диджей, поставь-ка трек для вот этой бэйби». И надеется, что она типа вся такая растает. Ну, Маш, что это должна быть за песня, чтобы... Ну, реально она растаяла.
1: Слушай, разные могут быть песни. Однажды мне вот такую, знаешь, в караоке какую заказали?
0: Какую?
1: «Аукцион дорога».
0: Что? И надеялись, что ты...
1: Из фильма «Брат 2», да.
0: А как она поется?
1: Что-то я сам себе и небо, и луна.
0: А, я понял.
1: Вот это вот. Поэтому разные могут быть песни, даже самые неожиданные, чтобы привлечь внимание. Там еще цветы прилагались, поэтому
0: нормально.
1: Пойдет.
0: С цветами все оно
1: пойдет.
0: Как-то, да. Так, ну смотрите, не только песня может как-то зарядить, да, вдохновить, но и, конечно же, различные события, которые вот именно в этот день, представляете себе, вот так звезды сошлись, произошли. Вот мы о них начнем потихонечку разговаривать, и они, возможно, тоже нас вдохновят. Ой, тяжело сейчас будет, подождите. Итак, 14 мая 1850 года запатентована посудомоечная машина. Я молчу, я ничего не говорю.
1: Правильно, никаких шуток. Нет, а нет. Ты знаешь, что женщина изобрела ее?
0: Да.
1: Чтобы облегчить себе как раз таки
0: задачу. Ты делаешь только хуже, мне еще сильнее.
1: Я знаю. Но на самом деле Саша у нас всегда топит за посудомоечную машину. Я пока еще держусь и не покупаю ее.
0: Я тоже держусь, и никаких шуток. Потому что потом опять начнется.
1: Да.
0: Самойлов, вот эта тварь.
1: Да, да.
0: Просто, ну, великое изобретение, да. Реально облегчило нам всем работу. Что еще интересного произошло 14 мая? Дождитесь после Алла Фарбена и Рена Миллер. Body Talks, поговорим.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, днем сегодня плюс 18. Ожидаем маленький дождик в 9 утра.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени практически свободны. 2 балла загруженность. Ну, разве что можно выделить вот на Осипенко и далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова время проезда 12 минут. Ну и 9 минут на Мельникате от Жигулевской до Республики. И все, остальное едет.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
9: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
11: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
12: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
13: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
12: Я буду спокоен?
13: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
14: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Часов и 41 минута. Итак, 14 мая сегодня на календаре. Давайте вдохновляться событиями, которые вот именно сегодня произошли. Сегодня отмечается День фрилансера. И это, я считаю, что очень даже тюменский праздник.
1: Потому что у нас очень много фрилансеров. Ну, например, заходишь в кафешки, все занято, все с ноутбуками, и ты понимаешь, что это фрилансеры.
0: Я вот по-другому, определяю, что у нас в Тюмени много фрилансеров. Это когда, знаете, вот я что-нибудь забыл, допустим, дома, да, и возвращаюсь домой, ну, в какое-то там время, 11, например, часов. Приезжаю, а парковка возле дома, она вся вот так заставлена.
1: То есть, и негде припарковаться.
0: Припарковаться негде, то есть все работают из дома, понимаете?
1: И только ты, Саш, ездишь в офис из своего дома.
0: Да, позорище подъезда. Фу. Не мог, что ли, блин? Но на самом деле мы фрилансеров поздравляем.
1: Да.
0: Я думаю, что многие из них к такому образу жизни вообще очень долго шли. И вот если у вас все получается...
1: То вы молодцы.
0: То это круто, да. Ну, еще можно одну шутку?
1: Давай.
0: Такую тупую, мужскую для всех этих владельцев автомобилей.
1: Давай.
0: Mitsubishi. Вот сегодня день фрилансера и день фрилансера Evolution'а.
1: Какая-то модель.
0: Типа, да. Так, еще сегодня... О, еще одна...
1: Давай.
0: Мужская сейчас будет тема.
1: Тема.
0: Сегодня день, когда был изобретен вазелин. И...
1: Все что сами поняли.
0: Мы не будем. Потому что, знаете, говорят про нашу программу, что мы очень часто шутки ниже пояс. Мы ничего сейчас не будем говорить. Просто мы вам дарим это, вот эту информацию.
1: И делайте с ней что хотите.
0: Ну, я бы на вашем месте, конечно, пришел бы. И это первое, о чем я бы вообще заявил своим коллегам-приятелям. Просто вот, ну, типа, о, сегодня вот твоя тема, так сказать. А если кого-то вызовут сегодня к руководству,
1: В общем, сегодня день ваш. Шутка дня ваша.
0: Бомбите, да. Так, ну и еще сегодня парочка дней рождения хороших. У актера Тима Рота, которого мы знаем, как там, «Обмани меня», да? Прекрасный вообще актер. И у Тарантино он тоже здорово снимался. Ну и другая легенда, уже музыкальная, Сергей Лемах, группа «Кармен».
1: Это уже твой кумир детства.
0: Я должен вам рассказать эту историю. В общем, в детстве, когда клип группы «Кармен», мне почему-то они очень нравились, ну потому что это они танцевали, там круто выглядели, очки у них такие. Все.
1: Штаны с мотнёй.
0: Да, обожал я, короче, группу «Кармен». Когда вот их клип показывали, а я, например, уже там спать собирался, да, уже в трусах гонял, ну, мне там 4-5 лет, и я кричал такую фразу: «Мама, тут кармены, доставай штаны!» Потому что в трусах было не круто танцевать, типа, под «Кармен».
1: Только в штанах, да.
0: Так что вот такая вот вам история. День замечательный сегодня, событий много приятных, так что надеемся, что и у вас тоже они такие сегодня будут.

0: Харрис в утреннем шоу «Рэд на Красной Армии». Такое очень правильное, именно утреннее, пробуждательное звучание. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Но далеко не все, конечно, вот с таким вайбом просыпаются, да?
1: Вы знаете, что каждый второй россиянин матерится на работе, так показал опрос. За последние 2 года, кстати, нецензурной брани в офисах стало еще больше. На совещаниях, в рабочих чатах, просто в разговорах с коллегами. Mm-hmm. Больше всего, конечно, матерятся сотрудники 35+. А зумеры делают вид, что вообще не знают таких слов.
0: Ага. Слушай, ну а что хотели там в НДС, когда подняли? Там как без матов?
1: Вот. Сегодня мы как раз хотели вас спросить по-честному. Используете ли вы крепкое словцо на работе?
0: Угу. Ну и объясните, в каких ситуациях? То есть, допустим, там...
1: Ругаете кого-то, а может быть, просто шутите с кем-то.
0: Ну, да, как бы, просто хотелось бы вот этот момент выяснить. Ну, Мария, давай начнем, наверное, с тебя. Разрушим немножечко твой образ вот такой вот принцессы, угу. Да?
1: А на работе, кстати, я не использую мат вообще.
0: Что?
1: Ни с кем не ругаюсь.
0: Ага.
1: Да.
0: Да-да-да-да-да. Да.
1: Да-да-да. Вообще никогда. А в эфире нельзя, кстати, это делать, Саш.
0: Не, ну,
1: хоть
0: в эфире,
1: раз ты слышал от меня?
0: В эфире понятно, да.
1: Вот видишь?
0: Потому что, ну, нет, а когда, знаешь, вот, когда курьер приходит, я вам сейчас расскажу реальный случай. Заходит курьер, и Маша о чем-то там очень рассказывает эмоционально. Ну, и прям вот вкручивает, прям один оборот за другим, понял? Прям вот, прям жестко. И курьер на этих словах заходит, и просто такой...
1: Здравствуйте,
0: заказ. Короче, он в шоке просто был вообще.
1: Но ничего плохого мы не обсуждали, кстати. Все было.
0: Мужчин, по-моему, кстати.
1: Смешно.
0: По-моему, мужчин.
1: Весело
0: обсуждали.
1: Было, да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это Telegram у Макс. Туда можете писать. Или канал ВК у нас тоже есть, Радио Красная Армия. Там комментарии принимаются тоже.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
11: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600 08 08.

0: подъехала статистика, что каждый второй россиянин матерится на работе. И вот мы решили, сегодня решили узнать, вы какой? Вы второй россиянин?
1: Или первый?
0: Вот такие сообщения к нам прилетают. Работаю в строительной сфере.
1: В принципе, все дальше уже понятно.
0: Ну, тут так и написано. Думаю, отвечать не надо на поставленный вопрос. И так все ясно. Ну, действительно, есть такие определенные сферы, в которых, наверное...
1: Без этого никак.
0: Это вот, не то, что... Это, знаете, как бы не то, что без этого никак, а просто, ну, они предполагают изначально. То есть нельзя так, типа, дорогая бригада, не соизволите ли вы... в очень сжатые сроки залить там пол бетонной стяжкой. Иначе у нас будут проблемы, мы понесем финансовые...
1: Я говорю, без этого никак. То есть это базовый минимум вот.
0: Очень
1: общения,
0: долгая,
1: да?
0: Фраза, да, когда ее можно заменить просто одним хлестким, но очень понятным предложением, которое действительно будет эффективно.
1: Скорость доведения задачи очень высока потом до сотрудников.
0: Согласен.
1: Лояльно отношусь. С некоторыми смежниками приходится только так и разговаривать. Не ругаться, а именно разговаривать матом. Иначе туго доходит.
0: А что такое смежники?
1: Ну, смежные, может, профессии какие-то.
0: А, ну,
1: знаю.
0: С кем приходится работать, да, я да. понял, да. Ну, тоже зависит, видимо, от сферы. Когда-то давно я работала официантом. Ненормированный график, постоянные штрафы, трудно совмещать с учебой, иногда скандальные гости. Конечно, мы материли все, на чем свет стоит. И начальство, и гостей, и коллег. Но только так, выпустив пар, можно было продолжить работать и не сойти с ума. Потому что официант — такая работа, когда тебя все сделают неправым.
1: Вы знаете, что действительно, когда мы употребляем мат, нам морально становится полегче. Есть такой термин, даже лалахезия называется.
0: Как?
1: Да-да, лалахезия. Если вдруг вы испытываете боль физическую или душевную, сказали пару таких словечек, и вам морально стало легче. Поэтому официантов этих я очень даже понимаю
0: это звучит,
1: и не ругаю.
0: Звучит, как, знаете, матершинная версия мюзикла «Ла-ла-ленд».
1: Вот.
0: Лалахезия.
1: Да.
0: 8922-300-146. Пишите в Телеграм и в Макс, а также в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Используете ли вы мат на работе?

0: 4 минуты.
1: Всем доброе утро. 14 мая, четверг. И как приятно осознавать, что у нас с вами впереди куча выходных, теплых. Хотите, гуляйте.
0: Ну уж не прям куча, обычно два.
1: Ну, пять, нет, считаем 2,5 минимум.
0: А, ну типа еще вечер пятницы.
1: Да.
0: Ну да, действительно, уже завтра плюс 28, в субботу плюс 25, в воскресенье плюс 25, в понедельник плюс 29.
1: Вот, каждый день можно выходить гулять в любимые местечки свои.
0: Если есть вообще возможность, в отпуск, может быть, даже...
1: Самое
0: на следующей
1: главное,
0: недельке.
1: Саш, не в вагоне с углем поехать в отпуск.
0: Это понятно. Эта история нас всех, конечно, потрясла. Вообще все социальные сети. Я предлагаю так его называть. Димка, вагон с углем.
1: Да, который недавно оказался в Тюмени после буйной вечеринки, как прям по сюжету фильма «Мальчишник в Вегасе». Только попал он не в Вегас, а в Тюмень.
0: Угу.
1: Это видео, конечно, залетело в соцсетях, набрало огромное количество просмотров, но вместе с просмотрами, да, ролик действительно залетел, а сам Дмитрий в итоге стал звездой и по совместительству фигурантом административного дела
0: Пу-пу.
1: О нарушении правил поведения на ЖД-транспорте.
0: И что, он, значит, ролик его залетел, а он влетел на...
1: Ну, на 2000 рублей, конечно, штраф ему выписали.
0: Слушайте, ну это... Вы знаете, люди вкладывают деньги, там, прогревают свой аккаунт, да, как-то?
1: Да-да.
0: Какие-то там коллаборации с другими блогерами, что-то
1: красятся
0: еще.
1: Красятся специально девчонки. А оказывается, надо просто углем измазаться.
0: И просто, ну, 2000 рублей за такой хайп, извините меня.
1: Да. Ну, сотрудники посчитали, что ради такого хайпа он и залез в вагон, и поэтому-то его и оштрафовали, чтобы больше он так не делал.
0: Ну, надо сказать, что мне также попались видео, где он говорит, что он добрался обратно в Екатеринбург все-таки. Что все хорошо, все нормально. Поблагодарил всех, кто там ему помогал и кто поспособствовал, кто переживал. Поэтому вот, Дмитрий, ну, надеемся, что вы еще когда-нибудь к нам заглянете. Ну, уже как-то более спланированным будет ваше путешествие.
1: Да,
0: а вообще, я предлагаю вдохновиться Дмитрием и, знаете, ну, жизнь пожить-то. Потому что вот, ну, вот мне попадались видео, типа, как я отдыхаю, да, и там вот девушка там что-то красиво в кафе сидит, там что-то пьет кофе, да, как бы я хотела отдыхать. И вот вставочка резкая такая, типа, Сань, я, походу, на работу сегодня не выйду. Вот так вот надо, короче.
1: Чтобы всю жизнь потом вспоминать и хихикать.
0: Это да. Ну, кстати говоря, вы знаете, есть и другие тоже герои, которые совершают суперские поступки, которые мы потом вспоминаем в нашей рубрике «Батл по фактам». И вот очередной выпуск уже на подходе. О чем, Мария, сегодня хотела бы ты рассказать?
1: Про платье вам расскажу кое-что интересное.
0: Супер. Сейчас как раз свадебный сезон. Или ты про обычные платья?
1: Про обычные даже.
0: Ну, вот сейчас тоже время как раз для такой одежды. А
1: да,
0: я вам расскажу про Шотландию. Про Шотландию.
1: А там юбки, кстати, популярны.
0: Все, видите, как матч идеальный. Сразу после Богдана Медведя, Broken Heart. Будут подробности. Еще раз всем привет. Доброе утро.

0: «Батл по фактам» в утреннем шоу «Рэд».
1: 8 часов и 10 минут в Тюмени. Мария готовит факт, я готовлю факт, мы ими обмениваемся. Вы внимательно, значит, это все слушайте. И потом голосуйте, выбирайте факт, который вам понравился больше всего. Который, возможно, вы даже в жизни где-то сможете применить. Итак, Мария, вчера голосование закончилось в мою пользу.
2: Так.
1: Во-первых, принимаю поздравления.
2: Да.
1: Ну, как-то... Чуть можно?
2: Поздравляю.
1: Искренне, да. Спасибо.
2: Так.
1: Я начинаю сегодня.
2: Давай.
1: Значит, в последнее время, вы знаете, вот Артемий Лебедев, да, делал дизайн, там, логотипы разных городов. Ты видела его работы?
2: Да.
1: Как они тебе, кстати?
2: Ну, достаточно лаконичные. Сейчас дизайнеры у нас пользуются вот таким минимализмом.
1: Но ты понимаешь, что все это стоит, ну... Достаточно больших денег.
2: Да, конечно.
1: Но я бы предложил этим городам не расстраиваться, не отчаяться, потому что в Шотландии в 2007 году значит, произошла удивительная история. Они потратили 100 тысяч фунтов на разработку нового слогана страны. Угу. Не города, а страны. У них был слоган до этого «Лучшая маленькая страна на свете». Круто звучит, да? Согласитесь. В общем, заплатили 100 тысяч фунтов. И новый слоган, знаете какой? Welcome to Scotland! 100 тысяч фунтов!
2: Прекрасно.
1: Я думаю, что Артемий Лебедев как-то здесь вот приложился, фигурирует. Короче, да. Это в его стиле, вот так вот.
2: Ну, забавный, да, факт. Ты знаешь, у меня сегодня будет очень интересная история про платье. Буквально вчера я узнала, что платье или юбку называют каким-то женским именем. Ну, вот просто так же, как женщину зовут, так называют фасон платья.
1: Люба, например.
2: Ну, например, да. Вот ты даешь версию, что это Люба.
1: Ну, давай еще несколько.
2: Давай.
1: Ну, Люба точно. Угу. Потом Виталина. Угу. Какая-то длинная, наверное, да?
2: Угу.
1: И третья пусть будет Ксюша.
2: Угу. Хорошо, потому что юбочка из плюша,
1: ну,
2: да?
1: Ну, да.
2: Но на самом деле, ты знаешь, во многих регионах России платье или юбку называют Татьянкой. Ну, или Татьяной. А все это отсылает нас к образу героини Пушкина Евгения Онегина, да, романа Татьяны Лариной. Это фасон, который отличается простотой, женственностью, ассоциируется с пушкинской эпохой. Сегодня это широкая юбка со сборкой. Очень интересно, вот я даже не знала, что во многих городах говорят, так, я пошла куплю себе там Татьянку.
1: Знаете, вот иностранцы просто могут сойти с ума, да.
2: Да.
1: Значит, Татьянку сейчас себе куплю, гульку сделаю.
2: Да.
1: И что это? Как они должны это понимать?
2: Да.
1: Но факт интересный.
2: Да.
1: Загружаем все это в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, выбирайте, что вам по душе, и завтра узнаем, кто победил.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Рэд».

0: Бриллиант эпохи MTV. Вот я даже до сих пор помню клип, такой весь черно-белый. Кстати, очень сильно напоминает то, что у нас сегодня в Тюмени.
1: Ну, я надеюсь, картинка. Саш, что сегодня из черно-белого клипа мы все-таки перекочуем уже в цветной.
0: Ну, давайте так. Даже если этого не произойдет, у нас есть всегда тактика для вот такой задумчивой погодки. Мы, значит, ну, когда вот так, как-то особо на улицу не тянем, да, согласитесь?
1: Выбираем фильм. И смотрим.
0: У нас разные тактики, надо
1: так
0: сказать.
1: А у тебя?
0: Потому что у меня, когда вот такая погода, на улицу не тянет, и ты просто такой спокойненько занимаешься своими делами, максимально продуктивно. А завтра уже пятница, и уже...
1: ничего не делаешь.
0: Просто так на лайтике двигаешься, да? Пойдет вам?
1: Ну, сегодня тоже можно фильм посмотреть.
0: Тем более сегодня четверг, день кинопремьер.
1: Да.
0: Ну, в общем, вы сами там сможете построить идеальные планы, тем более, что у нас впереди гороскоп.
1: Посмотрим в наши планы через 10 минут. Но сначала к нам придет Николай Антонов.
0: Свежие новости сразу после Holy Flame, Танул. Дождитесь обязательно.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 13, днем сегодня плюс 20. Ожидаем небольшой дождь примерно в 9 утра.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ООСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: друг одну.
1: 8:26 в Тюмени, на Красной Армии Новости. С нами Николай Антонов. Привет, пожалуйста.
2: Доброе утро. Доходы городского бюджета от платных парковок в первом квартале побили очередной рекорд. Динамика прибыли стабильно идет вверх уже третий год подряд. Об этом УРАРУ сообщили в Тюмень-Гортрансе. За первые три месяца этого года тюменцы перечислили за парковку более 39 миллионов рублей. Это почти на четверть больше, чем в начале прошлого года. Основную прибыль бюджету приносят одни и те же районы делового центра. В Тюмени в районе Дома обороны определили новый участок, где проведут комплексное развитие территории. Летний проезд. Здесь снесут 8 домов, квартал преобразят в течение 8 лет. Такая информация указана в документе городской администрации. На этом участке разрешается строить малоэтажные здания, медицинские клиники, школы и спортивные площадки. В Тюменской области стартует информационно-просветительский проект по безопасности на дорогах «Хэштег дети не водители». Он должен помочь предотвратить ДТП с детьми, управляющими мототехникой, велосипедами, СИМ и автомобилями. Проект будет проходить с мая по октябрь. В эти месяцы запланированы краш-курсы по правилам дорожного движения, рейды по выявлению детей, управляющих транспортом, встречи в школах и детских лагерях. Организаторы – госавтоинспекция региона совместно с Департаментом общественных связей Тюменской области. На этом у меня все. Далее на Красной Армии. Утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.31 в Тюмени, 14 мая, на календаре четверг сегодня. И подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, сегодня стоит играть в команде за окружающих, а не против их.
1: Тельцы, стоит быть аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенности.
2: Близнецы, переключайтесь на деловые вопросы.
1: Раки, непростой день, когда придется пройти через эмоциональные трудности и выйти совершенно другим человеком.
2: Львы, вы настолько проницательны, что сможете раскрыть любые тайны.
1: Девы, дайте отпор скуке и сложной работе. Это время для веселья и улыбок.
2: Весы, отличный день для того, чтобы посвятить его своим финансам.
1: Скорпионы, не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможность.
2: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
1: Козероги, нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас.
2: Водолеи, сегодня вы гуру и ментор для окружающих.
1: И рыбы, рекомендуется поднажать в любовных делах.

0: В утреннем шоу на Красной Армии Galaxy. Это диджей Кунгс и Теофилус Лондон. 8 часов и 34 минуты в Тюмени. И далее мы предлагаем вам сыграть с нами в игру «Спасибо за отзыв», для того, чтобы вы на работу приехали уже с размятым, в тонусе находящимся мозгом, и все, и были готовы решать рабочие вопросы.
1: Что нужно сделать? Мы вам сейчас предоставим отзывы на какие-то товары с реальных маркетплейсов, и вам нужно понять, на какой товар сегодня отзывы, и написать к нам в Телеграм или Макс по номеру 8922-300-104-6.
0: Все те, кто ответит правильно, вот среди этих людей бот выберет одного счастливчика, которому мы с удовольствием подарим два пригласительных в кинотеатр Atmos Cinema. Итак, внимание, а вот и задание.
2: Мощный нижний тен, функция пара, автомат и ручная, корректные программы, не шумный.
3: Комплектация не полная, не было лопатки, кисточки, формочек 100 штук, за это снизила балл.
4: Из обещанных подарков только прихватка, варежка и все.
5: Это чудесная маленькая духовка, простая в управлении, все понятно и просто.
0: А как там Рената Литвинова оказалась где-то? Не знаю, ничего себе, у нас уровень программы какой. Отзывы на что мы только что послушали. Если догадались, пишите 8922-300-146, Телеграм и Макс. Удачи!
6: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, днем сегодня плюс 20, ожидаем небольшой дождь примерно в 9 утра.
7: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
8: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
9: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Пробки на дорогах.
0: На 4 балла загружены Тюменские улицы по информации сервиса Яндекс.Карты. Ну и достаточно базовые такие пробки. 11 минут на 50-летие октября от Профсоюзной до Пермякова. Еще одна базовая на Мельника, это от Харьковской до Республики. В общем, все стандартно, ничего экстравагантного.
7: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
10: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
7: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: 8:41 в Тюмени. Ну, давайте подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. На связи Анастасия.
2: Анастасия, привет.
3: Доброе утро.
1: Анастасия работает инженером, и мы вычислили это по ее аватарке, потому что у нее там...
2: Котик с каской.
1: Не, не котик, это собака.
2: Собака?
1: А что это за порода такая?
3: Шпиц.
1: Шпиц
2: точно,
1: в каске.
2: Собака, да.
1: Вот, мы сразу все поняли. Еще Анастасия рассказала, что сейчас она в офисе уже работает, но раньше она бывала, выезжала на объекты, как раз вот тоже в каске, вот это все. И я вам сейчас расскажу историю. Мы тоже с Марией иногда приезжаем на строительный объект, там обзоры что-то снимать и так далее. Нам тоже выдают каски. И как только Маша надевает каску, угадайте, какую песню я сразу начинаю петь.
2: Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
1: Satisfaction. Ну, не прикольно, Настя?
2: Тебя это не забавляет уже? На тобой постоянно так шутят, да?
1: Ладно, придумаю другую какую-нибудь песню. По твоему молчанию я понял, что прикол не очень-то. Ну ладно, зато ты очень-то даже отлично справилась с заданием нашим, которое мы сейчас еще раз послушаем. В конце ты нам артистично озвучишь ответ, и все, и мы будем тебя награждать.
4: Мощный нижний тен, функция пара, автомат и ручная. Корректные программы, не шумный.
5: Комплектация не полная, не было лопатки, кисточки, формочек 100 штук. За это снизила балл.
6: Из обещанных подарков только прихватка, варежка и все.
7: Это чудесная маленькая духовка, простая в управлении, все понятно и просто.
1: Итак, Анастасия, что же это такое?
3: Наверное, это аэрогриль.
2: Абсолютно правильно.
1: Во-первых, пятерка за
2: артистизм.
1: Правильность. Да, а во-вторых, и за артистизм тоже. Настя, ну, конечно, мы вручаем тебе 2 пригласительных в кинотеатр «Атмос Синема». Желаем тебе отличного, легкого, замечательного дня. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.
3: Спасибо, пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: 8:48 в Тюмени. А вот вы такие?
1: Мы
0: или,
1: такие.
0: Или вы не такие? Вопросик такие. У меня вот такое. В общем-то, что именно нас интересует?
1: Вы знаете, что каждый второй россиянин матерится на работе? Так показал опрос. За последние 2 года нецензурная лексика увеличилась. Ее стало больше на совещаниях, в рабочих чатах, просто в разговорах с коллегами. И, конечно, 30-летние делают это чаще. А зумеры делают вид, типа, они не знают этих слов.
0: 30-летние делают это чаще. Вот если кто-то только что к нам присоединился, какая интрига. Мы про маты сейчас говорим на работе. Так, ну что, Маша, твой образ принцесски Clean Girl.
1: А я даже его и не строю.
0: Развенчали уже
1: да.
0: все.
1: А ты теперь
0: что касается меня.
1: Насколько ли ты clean boy?
0: Вот давай выкладывай.
1: Саша вообще не clean boy. Он постоянно матерится на работе.
0: Мне кажется, вообще один из самых главных матершинников.
1: Да.
0: Если честно.
1: И мы даже не стыдимся этого.
0: Ну, надо сказать, что да, довольно изобретательно.
1: Потому что мы, знаете, ну вот мат можно же по-разному использовать, да? Можно просто говорить там без смысла. А когда, ну знаете, как отличить, вот есть такое выражение, умную девушку от глупой.
0: Так.
1: Умная использует маты со смыслом. То есть в каждом мате есть смысл. И с парнями то же самое. Поэтому Сашу можно причислить к умным парням.
0: Видите, как мы действительно владеем словом.
1: Да.
0: Мы можем даже, казалось бы, свою вот эту... Как мы можем это все выкрутить, да? В общем, мы сегодня решили узнать, а вы материтесь на работе? Пишите 8922-300-1046, телеграмма Макс и наш канал ВК, радио

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
5: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
1: Застройщик ООС «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: 8.56. В Тюмени подъехала статистика, что каждый второй россиянин матерится на работе. И мы решили, собственно, провести собственное исследование и узнать, вы как, материтесь на работе? Кем вы работаете и материтесь ли вы на работе? И вот что нам приходит.
1: Я матерюсь на работе. Без этого люди не работают. Мы спрашиваем, в какой сфере ты работаешь? Управляющий ветклиники.
0: Ветеринарные типа клиники.
1: Ну да, и уточняет, при пациентах, которые четвероногие, можно, при двуногих уже нельзя.
0: Да. Ну, они потому что четвероногие-то не понимают, да?
1: Да.
0: Поэтому...
1: Ну, знаете, при двуногих тоже там с осторожностью. Попугай к вам придет какой-нибудь двуногий?
0: Кстати.
1: Научите его потом.
0: Кстати.
1: Он вас сдаст потом.
0: А, слушайте, да, а вот как с четвероногими? Да, попробуйте коту, кота помыть хотя бы, просто его попробуйте.
1: Да.
0: Ну, без мата там никак вообще. 100%.
1: Да.
0: А, еще вот нам присылают поговорка, Маша.
1: Вот.
0: Русский язык без мата, как томатный сок без томата.
1: Очень хорошая поговорка.
0: Надо сделать строитель отбивку.
1: Строительно
0: пишет. Подожди, какую-то отбивку. Вот она.
1: Очень хорошо.
0: Была такая только под рукой. Ну что ж, на строительство вообще принимается 100%. Есть другое сообщение. А почему бы и нет? В рамках разумного, конечно. Эти слова, как волшебные, придавали ускорение в работе всему и всем.
1: Да.
0: И да. Плюс это хороший способ выпустить пар. И было бы очень комично, если бы работаю учителем начальных классов.
1: Вы знаете, вот реально вспоминаешь мультики, какой-нибудь там Светик-семицветик, помните, да? Загадываешь желание, и что-то там быстро случается.
0: Но...
1: Вот реально, слово матерное используешь, как реально волшебство.
0: Заклинание.
1: По волшебству все быстро-быстро-быстро начинает работать.
0: Это вам не Вингардиум Левиоса, серьезные вещи, да.
1: Да-да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6, Телеграм и Макс, пишите сюда, и канал ВК, Радио Красная Армия. Материтесь ли вы на работе, и кем вы работаете? Вот что мы сегодня...

0: 9 часов в Тюмени. Ну и почему бы нам этот час не начать каких-нибудь тоже тюменских новостей?
1: Вот, Сашенька, ты мечтал оказаться на вокзале?
0: Я не мечтал.
1: О приключениях мечтал?
0: Да.
1: Я тебе их устрою. Сейчас расскажу впереди, что у нас будет.

0: Всем привет, доброе утро!
1: Всем большой привет! 14 мая, у нас с вами четверг, 9.04.
0: Немножко пасмурная погодка такая.
1: Но есть надежда, что тучи все-таки рассеются, руками мы их разведем.
0: Да, так что если вы увидите сегодня двух людей, которые что-то машут вот так облакам или факи показывают,
1: да,
0: это вот наша команда, пожалуйста.
1: Саш, нам с такими замашками прямиком на вокзал пора.
0: Почему?
1: Потому что там уже этим летом, 12 и 13 июня, вокзал просто превратится в настоящую театральную сцену. Туда заедет театральный поезд, и два дня культурного марафона нас там ждут.
0: Ничего себе.
1: Выставки, мастер-классы, спектакли. И все последующее.
0: Ну, вы знаете, вообще-то я могу сказать, что я нередко видел без театрального поезда спектакли там на перроне или возле вокзала. Там такие фактуры, голоса.
1: Да,
0: типа «Мадмуазель!» вот это. Поэтому, ну, супер круто. Но знаешь, Маш, у меня есть и другая новость. Это когда будет? В июне, да?
1: Да, 12-13 июня на часть мероприятий можно попасть бесплатно.
0: Но я уже вижу, что вот эти культурные поджилки у наших слушателей трясутся, и они хотят уже вот оккультуриваться уже гораздо раньше. Поэтому без проблем вообще. 16 мая в Тюмени, мы уже как-то об этом рассказывали, но сейчас как будто бы самое время напомнить. Ночь музея.
1: Что это значит? Выставки, экскурсии, музыка, все это вам доступно с 18.00. Свои двери открывают все наши музеи. И на большинство мероприятий вход также свободный. Билеты на спецвыставки и экскурсии доступны даже по пушкинской карте.
0: Отлично.
1: Красота.
0: И вы знаете, особенного внимания заслужит то, что 440 лет Тюмени исполняется в этом году, и многие музеи подготовили вот специально к юбилейной такой красивой дате соответствующие, значит, выставки. Поэтому, ну, конечно, мы рекомендуем. Мы, конечно...
1: Надевайте свои парики 18 века и вперед! В музей.
0: Да, звучит очень круто. Ночь музея в Тюмени 16 мая. Ну, а вот музей, это все понятно, да, но тоже давайте будем честны. Нас привлекают периодически не только культурные, да, но и кринжовые всякие события. Кринжевать мы любим.
1: Да.
0: Бескультурные.
1: Сегодня будут как раз-таки бескультурные мероприятия у нас.
0: Да? Видите, у нас наше шоу это просто контрастный душ вам, да? Только что про культуру. Тут, по-моему, пожалуйста, не что-то некультурное. Ну ладно, что это такое? Сразу после Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Будем разбираться еще раз. Всем привет, доброе утро.
1: И классного дня.

0: Кринжовник в утреннем шоу Red.
1: Точно, тюменская, 9 часов и 10 минут. И какая-то бескультурщина у нас сегодня. Как будто бы что-то...
2: Ну, сейчас будем разбираться на грани.
1: Давайте.
2: Сейчас узнаете. Пассажир летел из Москвы в самолете в Грузию и пошел в туалет. Угу. И решил открыть кран, но очень сильно дернул ручку и сломал кран. В итоге затопил самолет прямо в полете. Ущерб составил 1 миллион рублей.
1: Вот это... Ну, вы понимаете, да, человек сломал самолет, по сути.
2: Дошел до ручки, так сказать.
1: Дошел до ручки.
2: Да.
1: Вот эти всего, наверное, чего угодно ты ожидаешь, находясь в самолете. Но то, что затопление будет, как бы...
2: Вот тот самый случай, когда, Саша, впервые в жизни руки мыть не надо.
1: Это да.
2: Понимаете?
1: Это точно.
2: Я в таком самолете.
1: Будьте осторожны.
2: Да.
1: Конечно, да, когда пользуетесь вот эти всеми штуками.
2: И силушку свою богатырскую поумерьте.
1: И что, и вам придется теперь 1 000 000 рублей заплатить?
2: Вот, кстати, неизвестно, ему придется это сделать или авиакомпания будет платить, пока не сказано.
1: Давайте, Маш, не будем эту новость убирать уже в архив, да? Мы посмотрим, потому что как-то я переживаю.
2: Проследим.
1: В такой ситуации может оказаться любой криворукий...
2: Да.
1: Очень удачливый, в кавычках, человек, типа там я или ты.
2: Да. Поэтому мы узнаем, чем все закончилось, кто заплатил этот 1 миллион рублей. Вам расскажем.
1: Переживаем за его судьбу.
2: А пока отправляемся с вами в Сидней, потому что там прохожий случайно попал на неделю моды на пляже и стал самым интересным участником. Конечно же, это был мужчина. Австралиец шел на пляж, чтобы искупаться. Однако в этот момент проходил фэшн-показ. Мужчина ничего не понял и поэтому сразу начал махать на все камеры, сделал проходку вместе с моделями и непринужденно отправился плавать и стал самым ярким участником этого показа.
1: Ну и вы знаете, когда он пришел на пляж вот туда, да, ему от жены, конечно, досталось вообще.
2: Да.
1: Че ты там машешь? Че ты там с этими моделями? Так что триумф был недолгий. Я сразу вам так могу сказать.
2: Но если вы хотите запомниться, то отправляйтесь на пляж и щеголяйте там.
1: А ты, Маш, вот честно признайся, вот бывает такое, что у тебя какое-нибудь прикольное там настроение, не знаю, там что-то новое, платье, там, и ты идешь по городу, и такая, типа, идешь, и типа, как будто бы, как в кино вот это сейчас.
2: Да.
1: Бывает у тебя такое?
2: У всех девочек такое бывает, да.
1: Ну, в эти моменты же круто себя чувствуют.
2: Конечно.
1: Мы вам желаем вот так вот, чтобы побольше у вас таких моментов этим летом было.
0: Кринжовник в утреннем шоу Red.

0: Атмосферная история «Hello» от проекта «Ибен» в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». И многие такие: «Ха, Ибен». Но, типа, я посмотрел его настоящее имя. Там я даже такое не могу выговорить, даже не буду пытаться. Поэтому «Ибен» нормально.
1: Пойдет.
0: Пойдет, да.
1: Ну, а каким будет этот день и как мы его назовем? Давайте посмотрим в гороскопе.
0: Может быть, тоже, кстати. Even. Так же, да. Да, гороскоп, например, через 10. Кроме того, свежие новости обязательно в нашей программе присутствуют. И услышим их сразу же после Лерочки Бервулф. Феникс, дождитесь.
2: Реклама.
3: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
2: Окей.
3: Подробности на «Окмаркет.ру».
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
6: В Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Баттега, Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
2: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
3: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
4: Подробности по телефону 680156.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 7.35, точно Тюменская, на Красной Армии. Новости, с нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. В Тюмени снова сдвинули сроки строительства первого тоннеля под железной дорогой. Работы перенесли на 2031-2035 годы, рассказали УРАРУ в городской администрации. Тоннель планировали построить вдоль улиц Первомайской и Калинина. К работам приступят после того, как оформят разрешительные документы и найдут деньги. Строительство планировали изначально на 2026-2030 годы. Позднее сроки сдвинулись на 2 года. В Тюмени в этом году еще ряд парковок переведут в разряд платных. Среди них стоянки на центральных улицах города. Об этом рассказали в мэрии. Платная парковочная

0: пространство расширят в квадрате улиц Профсоюзной, Республики, Мельникайте, 50 лет октября, а также в квадрате улиц Запольной, Первомайской, Герцена. Кроме того, уже разрабатываются планы по увеличению платных парковок на следующий год. Блогеров Тюменской области приглашают поучаствовать в образовательном треке «Министерство контента». В программе могут принять участие авторы, создающие социально значимый контент, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Прием заявок продлится до 9 июня на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Участникам необходимо предоставить портфолио и пройти тестирование. Сильнейшие кандидаты пройдут программу дополнительного профессионального образования в мастерской управления «Синеш». Образовательный трек проводят в рамках всероссийского проекта «Топ-блог». На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
1: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Четверг, 14 мая. Прошу вас, Мария.
1: Овны, сегодня стоит играть в команде за окружающих, а не против них.
0: Тельцы, будьте аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенности.
1: Близнецы, переключайтесь на деловые вопросы.
0: Раки, придется пройти через эмоциональные трудности и выйти с совершенно другим человеком.
1: Львы, вы настолько проницательны, что сможете раскрыть любые тайны.
0: Девы, дайте отпор скуке и сложной работе. У вас время для веселья и улыбок.
1: Весы, отличный день для того, чтобы посвятить его своим финансам.
0: Скорпионы, не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможность.
1: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
0: Козероги, вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность вас не покинет.
1: Водолеи, сегодня вы гуру и ментор для окружающих.
0: Ну и рыбы, рекомендуется поднажать в любовных делах.

0: и 33 минуты в Тюмени. Мы сегодня, значит, наткнулись на интересную статистику.
1: Вы знаете, что каждый второй россиянин матерится на работе, так показал опрос. Больше всего это делают 30+ сотрудники. Зумеры делают вид, что ничего не знают.
0: У нас тут, знаете, здесь целый отдел, короче, зумерский.
1: Все они знают.
0: Еще как вообще.
1: И нас еще даже учат.
0: Не, ну поначалу они такие, типа, да, там, продуктивность, нужно бриф там заполнить. Вот эти все, вот эти, ага. А потом-то мы заговорились все-таки на одном языке. Ну, мы вообще сегодня решили выяснить, в какой отрасли вы работаете и материтесь ли вы на работе. Потом, ну, мы уже свои там истории рассказали, что, ну, понятно, что в эфире как бы нам нельзя.
1: А везде можно.
0: А вот слушай,
1: местах.
0: Маш, давай представим, пофантазируем. Вот если бы был вот какая-то, не знаю, вот, ну, разрешили, скажем, все, можете ругаться матом.
1: В эфире?
0: Ты бы материлась в эфире?
1: Нет. А ты?
0: Ну, я бы это делал бы, ну, старался. Это должно быть событие, понимаете? Mm-hmm. То есть, вот, чтобы меня, вот, что-то там, ты доведешь, да. Например, меня, да,
1: да.
0: Я там, да. И вот начинаю. Чтобы это было, типа, круто.
1: У меня, я вам честно скажу, страх сказать в эфире какое-то матерное слово. Поэтому я настолько избирательна в своей речи, что я уже на подкорке не смогу сматериться, даже если можно будет. Mm-hmm. Потому что у меня страх.
0: Подожди, Маша. Как-нибудь я тебя спровоцирую обязательно. Хотя это и не в моих интересах вообще. Это я ответственность несу, если что. Ну ладно, в общем, вы где работаете и материтесь ли вы на работе? Куда писать? В Telegram или в Макс по номеру 8922-300-1046 и...
1: Нам ВК-канал, конечно же, Радио Красная Армия. Пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, днем сегодня плюс 20, ожидаем небольшой дождик до 11 утра.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на 4 балла загружены улицы Тюмени. К этой минуте 14 минут на Герцена, далее по Малыгина от Симакова до Мельникайте придется постоять. И 11 на Мельникайте от Харьковской до Республики. Будьте осторожны и внимательны, удачи всем и терпения на дорогах.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
10: Застройщику ОСЗ «СБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 41 минута в Тюмени. Подъехало исследование, где сообщается, что каждый второй россиянин матерится на работе. Мы сегодня выясняем, кем вы работаете и позволяете ли вы себе крепкое словцо во время трудовой деятельности.
1: Вот они ваши истории. Когда-то после университета пришла на работу со своим инженерным образованием, пошла работать на стройку. Начальник участка сразу задал вопрос.
0: Материться умеешь?
1: Я сказала нет. Он сказал...
0: Пропадешь. Здесь по-другому никак. Надо учиться.
1: И это действительно так. Без матов там плохо все понимают. В стройке не работаю уже 7 лет, а до сих пор опыт материться остался.
0: Угу. Прикольная история.
1: Это очень даже хорошо, потому что, ну, нам тут уже снова пишут о том, что... Без этого кейса, да, без навыка, не все так понятно всем. Например, на работе, дома и, мне кажется, даже во сне я просто обожаю это делать. Я патологическая матершинница. Окружающие уже к этому привыкли. Вчера, например, тоже это делала, тоже там в одном магазине, связанном со стройкой, молчали даже покупатели, внимательно все слушали. Мне, конечно, стыдно за это все сегодня, но у меня всегда все по факту. Это дает результат. Когда ты постоянно, будьте добры, пожалуйста, вы все поняли. Большинство случаев, 99%, не работает.
0: Ну, слушайте, а вот вы знаете, мне кажется, что не стоит и вежливость тоже недооценивать. Потому что матерки, понятно, да, очень действенные слова. Но иногда бывает, знаете, вот, так скажем, вежливо заходишь, да? И люди просто настолько ты вот им шансов не оставляешь, как бы отказать себе. Или, ну, в общем, ты их очаровываешь тем, что ты такой... ну, что-то там, добрый день, там...
1: Вежливый.
0: Какую-то шуточку какую-то и так далее. И люди реально, они сразу же, у них вот даже есть какое-то там, ну, плохое настроение, что они как-то от этого, ну, расцветают. Поэтому, ну, вежливые слова, короче, тоже на самом деле не стоит недооценивать.
1: Надо смотреть от контекста, конечно.
0: Да-да-да.
1: Нам тут секретик вкинули. Анонимное сообщение. В госорганах почти все матерятся. Почти все.
0: Но...
1: То есть остается там какой-то светлый процент, который этого не делает.
0: Интересно, вот от чего это зависит?
1: Да.
0: Наверное, те, кто... Более высоких должностей, да?
1: Да.
0: Они уже... А хотя он не знал. Ну, в общем...
1: Смотри, Саш, нам тут что пишут. Даже огонь боится мата. Работаю пожарным. Если смотрели новости про спасение кота, я тот самый пожарный. И наши сердечки, конечно, отправляются к вам.
0: Конечно.
1: Да.
0: Ну, если это помогает, то... Вам вообще, да, позволь. Но, с другой стороны, там уже не выбираешь, да, в такой экстремальной ситуации.
1: Конечно.
0: Все средства хороши. Слушайте, ну, давайте так тогда договоримся. Подведем некий итог. Мы поняли, что вы материтесь. Почти все на работе вы материтесь.
1: И это нормально.
0: Но если это помогает реально там выпускать пар как-то, или, ну, на результативность хорошо влияет.
1: Ставить четко задачи, да?
0: Ну, да.
1: Почему нет?
0: Почему бы тогда и нет? В конце концов, кто мы такие?

0: Calvin Harris и Disciples в утреннем шоу Red на Красной Армии. 9.49 в Тюмени. Ну и Calvin Harris, напомню, в этом году доигрался до 16 места в списке в сотне лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100.
1: Доигрался, вот это доигрался.
0: Да?
1: Мы с вами тоже можем, кстати, доиграться, потому что вы знаете, что теперь на сосисках и чипсиках наших любимых появятся предупреждающие надписи о вреде.
0: Типа как на сигаретах?
1: Да, да.
0: То есть полпачки сейчас будет занимать какая-то...
1: Надпись. Предупреждающая, что много, конечно, это вредит здоровью, много вот этого всего.
0: Реально?
1: Будем ли мы как-то сокращать наш аппетит в этих продуктах? Я не знаю.
0: Пусть печатают, что хотят. Чипсики и сосиски все равно будем есть.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 13, днем сегодня плюс 20. Ожидаем небольшой дождик до 11 утра.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Очередь к хирургу. Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
5: Медицинский центр М+.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026. Года.
2: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18 68 18 18 ОМ «Медком», город Тюмень, ОКРН 122 723 046 35.

0: Именно на этой песне мы передаем командование здесь пультом Красной Армии Антону Колеву, потому что он человек, который в прошлом году научился сальто делать.
1: Вау!
2: Подожди, стой. У меня сейчас флешбеки какие-то. Вы вчера об этом разговаривали,
0: нет,
2: на этой же песне?
0: Было, да.
2: Или позавчера это? По-моему, вчера это прямо было.
0: Да нет, не вчера.
1: Сашка хочет, чтобы ты уже показал эти трюки.
0: Да-да-да.
2: Но ждите летние каникулы, там, может, опять какой-нибудь челлендж устроим. Вообще без проблем.
0: Ну, все.
1: Только не за торт печеночный.
0: Да-да-да. Лучше такие физкультурные челленджи нам удаются. Ну все, Антон, мы желаем тебе отличного, классного дня.
2: В моем случае полу физкультурные такие. Ну, не сильно такие.
0: Ну, понятно, ну, что ты, ладно.
2: Чтоб сидя что-то делать.
0: Ладно, все, мы погнали. Мы вернемся завтра и раскачаем этот день.
2: Пока. Сегодня 10 часов утра. Так, ну что, как настрой у вас там вообще? Погодка что-то какая-то такая немного пасмурная, но настроение вроде бы приподнятое. Надеюсь, что и у вас тоже. Так что давайте вместе будем друг с другом делиться этим настроением. Мы продолжим далее.

BTS, трек, который называется Swim, что-то там они про плавание нам говорят, но я надеюсь, что нам, тюменцам, не грозят никакие плавательные приключения, несмотря на то, что сегодня нам обещают небольшой дождь. Я надеюсь, что он действительно и будет небольшим. А вообще погода, кажется, выходит на какую-то такую окололетнюю историю, потому что, ну, вот сегодня до 20 градусов, хоть и пасмурно будет, а вот с завтрашнего дня и включительно до вторника, до 19 мая, нас с вами ожидает не меньше 25 градусов every day, что называется. Так что порадуемся этому факту. Может быть, это каким-то образом поможет вам облегчить рабочие будни. Надеюсь, что мысль о том, что впереди предстоящие жаркие выходные, позволит вам как-то легче справляться с вашими рабочими делами. 10.09 в Тюмени. И чтобы было еще легче, мы продолжим вас снабжать музыкой. Впереди новый хит от певицы Миши Миллера. Как-то тут делился с коллегами, что она как певица мне максимально вообще импонирует, поэтому с удовольствием поставлю вам «Hey Na Na Na». До этого Егор Крид и Мона совместно работали на «Кольцевой», но сперва Тейлор Свифт с таким немножко необычным звучанием для себя, но тем не менее, эту пластинку вы тоже знаете. «I Knew You Were Trouble». Ловите прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 13 градусов. На улице местами возможен небольшой дождь. Ветер порывами до 9 метров в секунду. Днем плюс 19, пасмурно. Вечером плюс 20, тоже пасмурная погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее нас с вами ожидает Терри Свимс, Мистер Know It All. Это очередная невероятно трогательная и искренняя история от этого паренька ожидает нас через 2 с небольшим минуты. Дождемся.
0: Реклама.
6: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда только получила права?
9: Когда давно не садился за руль?
10: Когда едешь в незнакомом городе?
11: Когда пугают развязки и перекрестки?
12: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
13: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.ру»

0: На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: услышим мы его здесь уже через 3 минуты ровно. Дождись.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18 68 18 18 Оумедком, город Тюмень, ОКРН 122-720-3046-35.
6: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слово. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
8: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году.
9: Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
10: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

Ваня Дмитриенко только что на Красной Армии. Трек, который называется «Ртуть». Может, я принц, а может, я лжец. Эти слова натолкнули меня на вот этого вот паренька, который случайным образом забрел к нам в Тюмень на вагоне с углем. Кто же это все-таки был? И тут вот где-то я сейчас в кулуарах нашего офиса слышал историю, что его даже там оштрафовать могут на пару тысяч рублей за то, что он несанкционированно там проник на этот поезд и на нем прокатился. Не знаю, насколько правда, насколько нет, но такая информация была. 10:43 в Тюмени. Я эту новость вам чему рассказываю? Слушайте, как бы вы ни отдыхали, если что, знайте, что последствия вашего сугубо умопомрачительного отдыха иногда могут выходить за рамки дозволенного. Поэтому контролируйте себя, держите себя в руках и так далее. Тем более, что впереди горячие, жаркие выходные. Ну, а у нас впереди любимые хиты. Послушаем кое-что из нового. Новое нам обеспечит лирик. «Don't Go Mad» называется эта работа. Но и несмотря на название на иностранном языке, песенка будет абсолютно на русском. Перед этим бельгийский маэстро, так бы я его назвал. Человек с очень непростой судьбой и с большим, таким достаточно мощным музыкальным эго. Это Stromae. Послушаем дебютный хит под названием «Alors on danse». Всем еще раз большой привет и отличного дня.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 13 градусов, на улице небольшой дождь. Днем сегодня пасмурный до плюс 19, вечером плюс 20, и тоже будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Two Colors, Mad World. Это и многое другое ждет нас впереди. Оставайся поблизости.
0: Реклама.
6: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
7: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
6: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
6: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов. Все по закону.
6: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
11: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-200-00-1701.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

11 часов. Что же, это «Красная армия», я предлагаю далее в такой же приятной музыкальной компании продолжать этот день, тем более она весьма удачная в начале этого часа. Послушаем Эминема и Риану, The Monster, для этого Хамали и Акмаля, о чем ты не спишь по ночам, но сейчас Big Rex от New Religion.

Легенда мирового хип-хопа, рэпа Эминем и не менее легендарная певица Риана. The Monster называется эта история. Кстати говоря, оба исполнителя весьма душевно и так достаточно чувственно отзывались о работе с друг другом. Тем более, что, если я правильно помню, изначально вообще у этих ребят была какая-то личная неприязнь друг к другу, а потом вот вроде бы как бы они объединились, сделали трек и оба кайфанули от совместной работы. В Тюмени 11 часов и уже 8 минут. Я приветствую всех. Мы продолжаем далее этот день, и нам есть кем его продолжать. Послушаем уже скоро приятную, такую слегка медленную, но тем не менее очень приятную песенку. Это «Stay» от Леони и Калема Скотта. До этого кое-что из нашего: Джакон, Джиган и Ари в эту ночь. Ну а сейчас одна из

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дискотека «Авария», Ивона Мур, «Кукла», AI Remix. А еще нас с вами ожидает афиша на четверг и предстоящие выходные. Дождись.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
10: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
11: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс». При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
12: Вайб, вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
12: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит боевик-детектив «Ограбить Лондон» 18+. В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей срочно эвакуируют, а в это же время в одном из банков оказывается крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление. Получится или нет, узнаем, посмотрев фильм. Для тех, кто любит кино пожестче, есть фэнтези-боевик Mortal Kombat 2 18+. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Детективная комедия «Следствие ведут овечки». Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные мистические истории, уверенные, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мертвым. И тогда овечки вступают в расследование. 12+. Ну а для семейного просмотра подойдет мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». 6+. Лео и Тик отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет ее, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Завтра, 15 мая в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТюмГУ. Здесь отлично можно совместить приятное и полезное 6+. Если в пятницу захочется сделать что-то своими руками, предлагаю отправиться в 14 или в 16:00 в музейный комплекс имени Словцова. Там как раз будет проходить мастер-класс «Дело гончарное». Можно будет поработать с глиной, попробовать себя с гончарным кругом и сделать вещь, которая потом останется не только в памяти, но и в руках. 12+. Вечером 15 мая в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию». 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу театра «Европа». Танцуют все. 12+. Все составы театра. Большая сцена, яркая хореография. Все, как мы любим и ждем каждый год. Ну а позднее вечером отправляемся в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Гуартур. И сразу после диджей Мистейк. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 13 градусов. Местами на улице идет дождь, ветер порывами до 10 метров в секунду. Днем сегодня пасмурно и плюс 18, вечером плюс 20 и тоже пасмурно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии диджей Алок и Халид. Dive into me. Этот трек слушаем с вами через 2,5 минуты. Никуда не уходи.
3: Реклама. Когда только получила права.
4: Когда давно не садился за руль.
5: Когда едешь в незнакомом городе.
6: Когда пугают развязки и перекрестки.
7: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
8: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

Holy Flame на Красной Армии только что. Трек, который называется «Тону». И тут уж, знаете, не только в глазах тонет Тони Флейм, но и немного грустно это признавать. Еще и в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка» тоже начал он движение. Ну, если уж пока не на дно, но куда-то в глубокие воды. Помнится, пару недель назад этот парень возглавлял наш чарт, потом сместился на второе место, а по итогам прошлой недели оказался уже на пятой строчке из 20 возможных. Пожелаем Holy Flame оставаться на плаву. Впрочем, в наших силах ему это обеспечить. Не забывайте, что отдать свой голос за любимый хит можно на сайте redarmy.fm в разделе чарта «Выборка». Заходите, голосуйте. Ну а по пятницам мы здесь подводим итоги. Гера Адамян представляет нам, как мы это называем, обновленную двадцатку лучших хитов недели по версии слушателей Красной Армии. Вот так вот у нас тут все устроено. Далее идем с вами, и впереди ожидаем хит от группы Feist Family. Вспомним «Я буду». Ну а прямо сейчас DJ Anima и EJ Out of My Body.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 13 градусов, местами на улице идет дождь. Днем сегодня пасмурная, до плюс 18, вечером плюс 20 градусов, и нас тоже ожидает с вами пасмурная погода.
2: Спонсор программы – сеть оптик «Русь-Оптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русь-Оптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Ну и в новом часе программа «Плюс Вайб». Не пропусти свою возможность не только получить хорошую музыку, но еще и подарки от Красарми. Дождитесь.
1: Реклама.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
5: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
6: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряпала на сайте рентабл. Угрозный патрик 128-123-268-122.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
8: Ярмарка!
9: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
9: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
9: Подробности по телефону 68/01/56.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 12 часов. Всем пламенно горячий привет, это Красная Армия, у нас тут начинается шоу «Плюс Вайб», добро пожаловать. Все подробности того, как оно будет проходить, расскажу после диджей-дуэта «Эвелон Роксон». Послушаем их хит «Вертиго» для начала.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 2 минуты. Точно, а Тюменская, это Плюс Вайб. Мы стартуем. Всем еще раз большущий привет. Антон Колев меня зовут. В ближайший час мы с вами проведем не только музыкально, но еще и с пользой и с некоторыми приятными моментами. Что у нас здесь для вас будет? Ну, во-первых, я решил и подумал на этой неделе, а почему бы мне не рассказывать вам, как стоит себя вести? Да, вот так вот высокомерно я отмечу. И дело тут даже не в том, что я буду, типа, говорить что-нибудь из разряда. Так, вот ты, девочка, а ну-ка там убери руки со стола. Нет, такого не будет. Это я говорю вам про гороскоп. Я подумал, почему бы не брать его у Саши с Машей с утреннего шоу Red и не рассказывать вам посреди, собственно, дня. Потому что, в принципе, еще вот с полудня и до полуночи остается целых 12 часов, в которые эти самые подсказки от астрологов могут нам помочь. Поэтому в этом часе вас ожидает гороскоп ближе к его финалу. До этого мы разыграем билеты в кино, в кинотеатр Атмос Синема. Как и всегда, будет какой-то авторский трейлер от меня. Догадайтесь по этому трейлеру, о каком фильме в нем идет речь, и можете получить билеты в кино. Помимо прочего, также четверг и пятница, кстати, у нас на носу, а это значит, что наступает время для афиши и для того, чтобы планировать свой отдых. Именно благодаря этой самой афише мы с вами его и сможем спланировать. В этом нам поможет Таня Завроцкая, придет к нам и расскажет, какие интереснейшие события Тюмени ждут нас сегодня и в предстоящие выходные. Ну а помимо этого, еще и отправим кого-то из наших слушателей, самого, наверное, удачливого, внимательного и проворного, давайте так это будем называть, в ресторан Максимилианс. Подарим сертификат на 3000 рублей. Сделаем это уже в самом ближайшем будущем. Заодно и узнаем, что за день сегодня такой, 14 мая. На какие праздники он богат, на какие события, кто сегодня родился и так далее. Обо всем об этом поговорим уже буквально через 3 минутки. После того, как послушаем Кадывастани за Венир Касл и Сноу. Я еще раз всех приветствую. Всем желаю отличного настроения, легкого дня. Пойдемте вперед.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.07 в Тюмени. Это Плюс Вайб. Мы продолжаем далее. Итак, в ближайшие парочку минут будем разыгрывать сертификат ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Приготовьтесь, те, кто хочет за него побороться. Что вам нужно делать, спросите вы? Все очень просто. Внимательно слушать то, что будет происходить в ближайшие 2-2,5 минуты. И дождаться того момента, когда здесь прозвучит вопрос от меня, ответить на него верно, первым по счету, и тогда сертификат становится вашим. Куда присылать варианты ответов? Номер прежний 8-922-300-104-6. Пишите в Макс или в Телеграм, куда хотите, как вам удобно. Все зависит от того, где вам проще это сделать. 922-300-104-6. Ну и традиционно для этой игры мы сначала поговорим о том, чем знаменателен день сегодняшний, в данном случае 14 мая, а потом я буду задавать вопрос. Несколько интересных праздников я отметил сегодня. Давайте я по ним так немножечко пройдусь. Вы знали, что сегодня наверняка, может быть, где-то читали в пабликах, по крайней мере, мне где-то это попадалось. В чате ведущих Тюмени один из коллег поздравлял всех с этим днем. День фрилансера сегодня, вот как уж 21 год празднуется. Так что всех тех людей, которые, без определенного места работы, давайте так назвать, так как без определенного места работы, всех бомров поздравляем с днем фрилансера. Также сегодня международный день Чихуахуа, International Chihuahua Appreciation Day, если говорить по-английски, как в скобках написано. Всем хозяевам этих миленьких собак желаю вам спокойствия, потому что если бы у меня был чихуахуа, то я бы постоянно был бы на стрессе и переживал, как минимум, за то, что смогу эту малютку раздавить нечаянно. Также сегодня день рождения Вазелина, но на этом празднике, пожалуй, останавливаться не стоит. Единственное скажу, что если вдруг вам ваши рабочие дела даются, с таким, знаете, трудом, то лишь бы у вашего начальника где-нибудь под рукой не оказалось этого вещества. День большого бодуна сегодня еще. И странно, что конкретно именно в четверг он, но это больше праздник для какой-нибудь субботы, например. Так, какие еще есть праздники? День вежливости, день булочки бриош в Великобритании и прочее-прочее. Также, давайте так, день смешных нелепиц сегодня еще. Почему-то принято считать 14 мая. И, наверное, самая смешная нелепица — это вот все те праздники, которые были озвучены мной до этого. Также сегодня, кстати, достаточно много различных дней рождений. И вы знаете, сегодня, между прочим, 14 мая свой день рождения празднует известный на весь мир музыкант, диджей Мартин Гаррикс. Родился он в 96-м году. Это нидерландский диджей, музыкальный продюсер. Все хиты наверняка его вам известны, в том числе и Animals, один из которых вообще очень сильно завирусился. Так вот, на протяжении многих лет этот парень занимает топовые позиции в авторитетнейшем издании среди диджеев, которое называется DJ Magazine или DJ Mag, если сокращенно. И вот вопрос у меня как раз-таки по DJ Mag. Какую по итогам 2025 года строчку занимает DJ Mag в топ-100? Три варианта ответа. Первое место, второе место или третье место. Пишите 922-300-104-6. Тот, кто ответит первым верно, тот и получит сертификат «Максимилианс» на 3000 рублей.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб на Красной Армии.
1: Так, ну что, давайте подведем итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс». На связи с нами Геннадий. Гена, доброго дня. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Слушай, но мы здесь вот о чем говорили и спрашивали всех слушателей здесь в Плюс Вайбе, что сегодня 14 мая, день рождения у диджея Мартина Гаррикса в 96 году. 14 мая он родился. Ты слушаешь электронную музыку?
2: Ну, бывает иногда.
1: Бывает иногда. А в данном случае это что тебя, интуиция привела к правильному ответу? Или ты знал прям?
2: Нет, я так подумал. Не было.
1: Была, не была. Я хочу подчеркнуть, что ты, кстати говоря, единственный из наших слушателей, кто ответил верно. Я вообще напомню, что здесь происходило. Я задал вопрос, что, ну, раз день рождения у Мартина Гаррикса, стоит в очередной раз подсветить его успехи в его карьере. И есть такое авторитетное издание DJ Mag. Они каждый год составляют рейтинг 100 лучших диджеев в мире. И Мартин Гаррикс там, ну, постоянно присутствует. Так вот, я спросил, по итогам 2025 года, на какой строчке он там? На первом месте, на втором или на третьем. Что ответил ты нам, Ген?
2: Я ответил второе место.
1: Второе место, и это совершенно верный ответ. Абсолютно правильный. Я тебя поздравляю. Дарим тебе сертификат «Максимилианс» на 3000 рублей. Желаю тебе потрясающего дня. Ну и, конечно же, будь с Красной Армией. Пока.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Ну, а что касается, кстати, первого и третьего места, если вдруг вам интересно, на первом Дэвид Гетто, он как раз-таки со второго поднялся на первое, а Мартин Гаррикс с первого на второе опустился, ну, а на третьем DJ Alok. Вот такой вот примерно расклад. Какой у нас здесь расклад далее? Впереди розыгрыш билетов в кинотеатр Атмос Синема. До этого афиша на сегодняшний день не предстоящий, но еще успеем послушать парочку отличных хитов. На подходе его Макс, Kill It Queen. Ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 15 градусов, на улице пасмурно, ветер порывами до 10 метров в секунду. Вечером пасмурно плюс 20, ночью плюс 16, и тоже будет пасмурная погода.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
5: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
6: Мы даем честные цены под ключ.

0: 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
1: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
2: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
3: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит боевик-детектив «Ограбить Лондон» 18+. В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей срочно.

0: срочно эвакуируют, а в это же время в одном из банков оказывается крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление. Получится или нет, узнаем, посмотрев фильм. Для тех, кто любит кино пожестче, есть фэнтези-боевик Mortal Kombat 2 18+. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Детективная комедия «Следствие ведут овечки». Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные мистические истории, уверенные, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мертвым. И тогда овечки вступают в расследование. 12+. Ну а для семейного просмотра подойдет мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». 6+. Лео и Тик отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет ее, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Завтра, 15 мая в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТЮМГУ. Здесь отлично можно совместить приятное и полезное 6+. Если в пятницу захочется сделать что-то своими руками, предлагаю отправиться в 14 или в 16:00 в музейный комплекс имени Словцова. Там как раз будет проходить мастер-класс «Дело гончарное». Можно будет поработать с глиной, попробовать себя с гончарным кругом и сделать вещь, которая потом останется не только в памяти, но и в руках. 12+. Вечером 15 мая в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию». 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу театра «Европа». Танцуют все. 12+. Все составы театра. Большая сцена, яркая хореография. Все, как мы любим и ждем каждый год. Ну а позднее вечером отправляемся в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Гуартур. И сразу после диджей Мистейк. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Быть наготове всем любителям кино предлагаю прямо сейчас. Мы начинаем розыгрыш билетов в кино в кинотеатр «Атмос-Синема» 98922. Давайте еще разок заново. 8-922-300-104-6. Номер телефона, по которому можно в мессенджерах нас найти. Пишите в Макс или в Телеграм вариант ответа на мой киновопрос. Я сейчас озвучу трейлер какому-то фильму. Догадались, что за фильм? Пишите свой вариант ответа. Тот, кто первым это сделает, тот и станет победителем. Ну, естественно, верный вариант ответа нам нужен. Итак, переходим непосредственно к трейлеру. Сегодня у меня вот такой вот фильм. Поехали.
3: Это фильм про двух тайных агентов, которые даже и не догадываются о том, что они тайные агенты. Не, ну, потом, конечно, догадываются, но это ближе к середине фильма. Они любят друг друга и по заданию начальства ненавидят.
4: Дорогой, а почему у нас одна из самых популярных фамилий в Америке?
3: Летящие друг друга столовые приборы, а также другая кухонная утварь, дребезги, разбивающийся гипсокартон и кафель, разнесенные в хлам бытовая техника и мебель. В главных ролях актриса, сыгравшая Лару Крофт, и актер, любимчик всех женщин. Они... князь и княгиня, или сэр, или мэм, или месье, мадемуазель. В общем, смотрите во всех семейных конфликтах страны.
2: Знаете, что это за фильм? Пишите 922-300-104-6. Скоро подведем итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
5: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
8: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
9: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
11: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
12: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОКРН 122-720-00-46-35.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Не забывайте. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Держать баланс. Создавать баланс.
15: Жить в балансе.
16: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
17: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
18: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Мы продолжаем, и настало время подвести итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Юлия. Юль, привет тебе.
2: Всем привет.
1: Привет, привет. Слушай, мы здесь сегодня говорили про очередной какой-то очень известный фильм. Ты знаешь, я тебе открою небольшой секрет. Я его, если честно, не смотрел. А ты смотрела?
2: Я смотрела, конечно.
1: Смотрела. Ну как тебе вообще вот сюжет и модель поведения такая между этими людьми?
2: Ну, скажем так, интересно, и советую посмотреть.
1: Стоит посмотреть, да? Мне кажется, что плюс-минус, вот в таких, знаешь, парах, где сильная любовь, все вот так вот и происходит. Давай я сейчас озвучу некоторые факты из этого трейлера, и я попрошу тебя назвать в конце название фильма, который был сегодня загадан. Тем самым мы и подтвердим правильность ответа, и будем вполне себе уверены, что ты абсолютно целиком и полностью, я хоть в этом и не сомневаюсь, ни на секунду, но достойна билетов в кино. Итак, вот о чем я говорил в этом трейлере, что это фильм про двух тайных агентов, которые даже и не догадываются о том, ну, друг о друге, что каждый из них тоже тайный агент. Но потом они, конечно, догадываются, но это уже ближе к середине фильма. Они любят друг друга и по заданию начальства ненавидят. В главных ролях актриса, сыгравшая Лару Крофт, и актер, любимчик всех женщин. Итак, о каком фильме идет речь?
2: Это фильм «Мистер и миссис Смит».
1: «Мистер и миссис Смит», да. Ну что ж, еще раз тебя с победой. Желаю тебе потрясающего дня, легкого, продуктивного. И, ну, смотри кино. Я уж не знаю, дома ты это делаешь или на большом экране, но, по крайней мере, на большом экране теперь появилась такая возможность, в том числе дополнительным бонусом.
2: Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Спасибо, взаимно. Пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее и уже скоро послушаем с вами, что нам советуют делать астрологи или, может быть, не советуют, наоборот. Страничка «Гороскоп» впереди, не переключайтесь.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А вот и он самый родненький. Ну что, что там вот эти люди, исходя из взглядов своих собственных профессиональных на небо, посмотрели расположение звезд, какие-то выводы сделали и ретранслировали их нам. Ну а мы, в свою очередь, ретранслируем вам, как себя сегодня вести, на что обратить внимание, где что-то там подсказывает, где нет. Очень длинная подводка, Антон, давай гороскоп. Гороскоп. Овны, сегодня стоит играть в команде за окружающих, а не против них. Тельцы, стоит быть аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенностях. Близнецы, переключитесь на деловые вопросы. Раки, вам придется пройти через эмоциональные трудности и выйти совершенно другим человеком. Львы, вы настолько проницательны, что можете раскрыть любые тайны. Девы, дать отпор скуке и сложной работе, время для веселья и улыбок. Весы, отличный день для того, чтобы посвятить его своим финансам. Скорпионы, не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможности. Стрельцы, блестям понадобится ваша поддержка, действуйте. Козероги, вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас. Водолеи, сегодня вы гуру и ментор для окружающих. Рыбы, вам рекомендуется поднажать и в любовных делах в том числе. Что же, это был гороскоп на сегодня, действуйте. Ну а мы продолжим слушать музыку уже через парочку минут на подходе Леди Гага и Даучи с новым хитом «Runway», дождитесь.
0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14 градусов, на улице пасмурно, вечером до плюс 20, но тоже пасмурно, ночью, ого, неожиданно пасмурно, и до плюс 16.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Душевная баня Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
4: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 13 часов. Продолжаем далее рабочую часть этого четверга. Впереди все так же много музыки, в том числе и новинок. Кстати, именно с одной из них мы и начнем этот час на подходе. Баиндех, Чоймот, Шаде.

Альбек и Сюзанна на Красной Армии только что. «Гипноза» называется хит, который мы с вами услышали. 13.09. Ну и поди в это время гипнотическим образом на нас с вами действует мысль о том, что пора бы подкрепиться. Время обеда наступает. Всем желаю потрясающего отдыха и, конечно же, приятного аппетита. Мы, тем не менее, несмотря ни на что, продолжим подключать для вас лучшие хиты со всей планеты по версии Красной Армии. В ближайшем будущем слушаем Heaven и Caitlyn Aragon, хит I Run, для того, чтобы немного взбодриться. Ну а сейчас DJ Tiësto и Ariana Grande, трек Beautiful Places. Всем еще раз большущий привет, отличного дня и хорошего настроения.

0: тебе не четверг, а предстоящие выходные. Дождись.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.

0: минимум. Диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82

0: тех, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит боевик-детектив «Ограбить Лондон» 18+. В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей срочно эвакуируют, а в это же время в одном из банков оказывается крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление. Получится или нет, узнаем, посмотрев фильм. Для тех, кто любит кино пожестче, есть фэнтези-боевик Mortal Kombat 2 18+. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Детективная комедия «Следствие ведут овечки». Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные мистические истории, уверенные, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мертвым, и тогда овечки вступают в расследование. 12+. Ну а для семейного просмотра подойдет мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». 6+. Лео и Тик отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет ее, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Завтра, 15 мая, в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТюмГУ. Здесь отлично можно совместить приятное и полезное 6+. Если в пятницу захочется сделать что-то своими руками, предлагаю отправиться в 14 или в 16:00 в музейный комплекс имени Словцова. Там как раз будет проходить мастер-класс «Дело гончарное». Можно будет поработать с глиной, попробовать себя с гончарным кругом и сделать вещь, которая потом останется не только в памяти, но и в руках. 12+. Вечером 15 мая в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию» 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу театра «Европа». Танцуют все. 12+. Все составы театра, большая сцена, яркая хореография. Все, как мы любим и ждем каждый год. Ну а позднее вечером отправляемся в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Гоартур. И сразу после диджей Мистейк 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 15 градусов и на улице пасмурно. Этим вечером до плюс 20 будет пасмурно. Ночью плюс 16 градусов и, к сожалению, сохранится пасмурная погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Пробки на дорогах.
1: Что касается пробок, то на дорогах Тюмени относительно свободно. 3 балла – такова оценка сервиса Яндекс.Карты. 12 минут стоит улица 50 лет Октября. В обе стороны – от Профсоюзной до Пермяковой, от Севастопольской до Немцова. Также пробка есть и на Мельникете от Жигулевской Республики, и на Симакова-Ленина от Герцена до Мариса Треза. Время проезда около 10 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Ну а далее на «Красной армии» «Медузы» и «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home». Этот трек услышим с вами менее чем через 2 минуты. Стоит подождать.
0: Реклама.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. «Инка». Когда выбор очевиден. Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

Cry For Me, Зейн Малик на Красной Армии. Прямо сейчас. Ну, давайте немножко дослушаем. Die For Me. Но я повторюсь, я как-то говорил тезис о том, что нужно быть достаточно рисковым мужчиной для того, чтобы кому-то петь что-то типа «Умри для меня или за меня». Это достаточно... достаточно рисково. Нужно найти как минимум понимающую вторую половинку. В Тюмени 13.44 продолжается далее. Этот час впереди. Добавим сюда немножко латиноамериканского хип-хопа. Наверное, так это можно назвать. К нам присоединятся Шон Пол и Кейша Коул. Give it up to me. Ну а прямо сейчас Ваня Дмитриенко с фирменным звучанием в треке «Ртуть». И я еще раз их приветствую. Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 14 градусов и на улице пасмурно. Правда, ветер порывами до 10 метров в секунду. Вечером пасмурно и плюс 20, ночью до плюс 16 градусов и тоже будет пасмурно.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Терри Свимс, мистер Know It All.

0: мы с вами уже через 3 минуты. Дождемся обязательно.
1: Реклама.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
3: Завтраки.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
2: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
1: Я буду спокоен?
2: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
3: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: финале этого часа на Красной Армии были Аля Фарбен и Рене Миллер, трек, который называется «Body Talk». Ну, а далее нас с вами ожидает Даша Русакова, которая, собственно говоря, этот день с вами и продолжит.
1: Привет, Антон. Я вчера выкладывала в наш ТГ-канал такую историю, как дорщеборщ.
0: Дорщеборщ?
1: Доширак плюс борщ.
0: Ой, это же какое-то два разных блюда вообще совершенно.
1: Доширак плюс борщ, да. И человек, который это придумал, утверждает, что это бесконечно вкусно. Ну, а сегодня у нас есть ответочка. Это пельям, по-моему.
0: Я не удивлюсь, если это все
1: Том-Ян плюс...
0: белорусы придумывают. Это у них там вот эта колбасина и прочее все.
1: Колбасяра. Ну, то есть пельмени плюс том-ям, говорят, что это очень вкусно.
0: Возможно.
1: Будем фантазировать совсем скоро. Тебе желаю хорошего дня.
0: Хорошего дня. Пока-пока.
1: Давай, пока. В Тюмени 2 часа. Ну и не только о хлебе насущем будем мы болтать и далее. У нас еще очень много хорошей музыки, будем ее слушать. Впереди Джонни, помню, а прямо сейчас Миша Миллер. Хей, на-на-на.

Тема Graceland в Тюмени 14 часов и 11 минут. Привет, с тобой Даша Русакова. Вчера рассказывала про Даши борщ. Это смесь доширака и борща. Большинство слушателей сошлись во мнении, что это просто отвратительно. Ну, а сегодня буду рассказывать про пель-ям. Это том-ям плюс пельмени. Говорят,

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: На очереди блокбастер New Religion от Bibi Rexha и Faithless.

0: минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
1: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: На Красной Армии. Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
7: Плюс вайб. На

0: Реклама. Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж и на geosport.ru. Не является публичной офертой.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд на сети на программе 328-23-268-22.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Бастюн B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень. ОКРН 122-720-00-46-35.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
13: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
12: Я буду спокоен?
13: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
14: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: осадков.
1: Спонсор программы — компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
4: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Встретим Бруно Марса с фееричным...

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
4: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
3: Я буду спокоен?
4: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
5: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

На Красной Армии Broken Strings — это Алан Уокер, Изабель Мелкман и Кэтрин О'Райан. Именно так называлась эта песня, именно так зовется эта коллаборация. Ну, а я...

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Алока и Халида «Dive into me». И еще немного этот обволакивающий саунд будет в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
8: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
9: Ярмарка!
10: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
9: Хватит думать!
10: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
9: Приходи!
10: Подробности по телефону 68 01 56.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Ночью до плюс 16 будет пасмурно, осадков не ожидается. Завтра днем небольшой дождь до плюс 27.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов в плитке. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди на

0: какой-то невероятный кайф. Дождись, послушаем вместе.
1: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-17-01.
8: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
9: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
10: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Måneskin. Это было бы очень-преочень. Пару лет назад музыканты взяли перерыв от совместной деятельности, но о распаде не объявляли. Давид Дамиан, солист, ушел в свободное плавание, надел какие-то

вместе выступить. И очень-очень бы хотелось, чтобы это было воссоединение уже на долгие-долгие годы, потому что, не знаю, я этих ребят обожаю именно вместе, а по отдельности я Måneskin не воспринимаю. Дальше же у нас Богдан Медведев, личность пока что еще загадочная, ничего про него не известно, но

0: Читан Яндексом.
1: Спонсор программы «Сеть оптик Русь-Оптика».
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди сногсшибательный трек «Out of

0: Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
9: 18+.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

вещицы Хэллоу на Красной Армии. Подгоняем этот рабочий день к его логическому завершению. Ну и заодно давай сверимся, можно ли причислить тебя к трудоголикам. Если ты перерабатываешь, мониторишь рабочие чаты круглосуточно, не можешь расслабиться на выходных и все время думаешь о работе, то, скорее всего, говорят психологи, что у тебя есть что-то вот этакое, что похоже на зависимость от работы. И ты не поверишь, в нашей стране таких 40%. Представляешь, 40%. План у меня

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди свежая пластинка «Runaway» от Леди Гаги и Доучи.

0: Реклама. Когда только получила права?
1: Когда давно не садился за руль?
2: Когда едешь в незнакомом городе?
3: Когда пугают развязки и перекрестки?
4: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
5: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Вайп на Красной Армии.
11: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайп.
10: Плюс вайп
12: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: сатанические вайбы будут в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то... А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
3: А кто тебе это настроил?
2: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
3: И штрафы не грозят?
2: Никаких штрафов. Все по закону.
3: Срочно нужен их телефон.
2: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Бестюн B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
8: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
10: Держать баланс. Создавать баланс.
11: Жить в балансе.
12: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
13: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
14: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Чицы Body Talk. Необъяснимо, но факт, но этого трека еще нет в главном немецком чарте выборка. Я считаю, что нужно эту несправедливость исправлять, поэтому давай зайдем с тобой вместе на redarmy.fm и поставим лайки песням, которые тебе нравятся. Я, например, сейчас проголосую за Лирика, за Майю Мишель и найду вот этот самый Body Talk. Клак-клак. Все, готово. В пятницу будем ждать эту историю.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Далее ночью плюс 16, завтра до плюс 28, будет пасмурно, но без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Френч Монтаны и Макса Би. «Ever since you left me».

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И реклама на сети Рената. Угрожение 328-723-268-722. Реклама.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

На Красной Армии красивейший тандем. Это Eminem и Риана с вещицей Love the Way You Lie. И есть еще один дуэт, который мне хочется тебе представить. Это Саша Самойлов и Маша Бакута. Те самые ребята, которые каждое утро по будням будят, поднимают на ноги всю Тюмень. А еще дарят подарки. Например, уже завтра ты можешь получить парный пригласительный в кино и отправиться на любой, практически любой фильм, который ты хочешь, вместе со своим, со своей подругой или другом. А для этого просто слушай ребят завтра, проявляй активность, и да пребудет с тобой удача. Ну,

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.

0: 50. ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
2: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18 68 18 18 Олмедком, город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: новостей, пожалуйста.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжается благоустройство Комарова парка. На этой неделе в рамках рабочего объезда его посетил мэр Максим Афанасьев. Сейчас в парке устанавливают опоры освещения, готовят основания для спортивных площадок, прокладывают дорожки. Также продолжается установка новых скамеек. По словам главы города, в Комарова парке появится площадка для падл-тенниса. Уже в мае начнется монтаж веревочного парка. Режим повышенной готовности вводится в Казанском муниципальном округе Тюменской области из-за подъема воды в реке Ишим. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. На гидропосту в селе Ильинка Казанского округа, который первым встречает большую воду, зафиксирован подъем уровня реки Ишим выше отметки «неблагоприятное явление». В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, сформирован запас продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. В Тюмени тем временем продолжаются акарицидные обработки общественных территорий. Как сообщили в мэрии, работы проводят в скверах, парках, на газонах вдоль дорог. Уже обработали Сибирский сквер, сквер пограничников, Заречный парк, сад Дружбы, бульвар Детства и другие общественные пространства. Сейчас специалисты готовят официальное заключение по итогам энтомологического обследования. При необходимости обработка будет проведена повторно с последующей проверкой на наличие клещей.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 6 баллов. Движение особенно плотное на Мельникайте от Жигулевска до Республики, на Профсоюзной вдоль Мариса Терезы от моста через реку до Малыгина и на Дамбовской от остановки Элеватор до озера Оброчное. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
0: Прогноз погоды.

0: ожидается.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди фееричный трек «Talk to Later» от Holy Moly.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
8: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: осадков.
1: Спонсор программы «Сеть оптик Русь-Оптика».
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Компанию нам составит до этого.

0: заряжену вещицу уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОКРН 122-723-046-35.
4: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
4: Подробности по телефону 68-01-56.
6: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
9: На Красной Армии.
10: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
1: Плюс вайб.
9: На Красной Армии.

0: за всех танцполов, ну и радиоэфиров тоже. Тиесто All Night был только что на Красной Армии. Дальше тон этому вечеру будет задавать Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Обязательно еще и расскажу про новый тренд. На Авито прям пользуются спросом. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыков.
0: Очень хорошо их понимаю.
1: Сезонная история. Да,
0: да,
1: тяжело.
0: Вообще.
1: Правда?
0: Ну, мне кажется, это магия какая-то, просто алхимия. Там же надо как-то помахать, как-то там надо досочкой какой-то, картоночкой,
1: да
0: что-то
1: ничего.
0: Там брызнуть,
1: да, ну,
0: водичкой. Там.
1: Главное, чтобы огня не было. Все остальное, ну, зависит от того, как ты замаринуешь, наверное.
0: В смысле, а как пожарить мясо без огня?
1: А, да, вот с базы, да, начинаем. Я понял,
0: вот
1: я
0: такие,
1: понял.
0: Вот такие, как я, и заказываю.
1: Тогда я полагаю, что нужно давать курсы по разжиганию огня скорее.
0: Это хороший стартап, берем на заметку.
1: Да. Времени 6 вечера. Ну что, у нас далее добавит огня Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Послушаем эту историю уже скоро. И прямо сейчас невероятная Ава Макс, Kill It Queen.

Что Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма». Ну, а россиянки принялись нанимать мужчин для жарки шашлыка. Один автор видео получил заказ на Авито. Две девушки попросили приехать к ним и пожарить мясо на мангале. Ролик залетел, и оказалось, что на данную услугу есть огромный спрос. Так что для всех тех, кто не умеет, вот, пожалуйста, есть такая функция. Ну, а мы далее продолжим расслабляться. Впереди у нас много хорошего саунда. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. И прямо сейчас послушаем Zayn, Die For Me. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Майка Познера, Дэвида Гетта, «I went back to Ibiza». Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Веропыту.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: колхоза, сообщает пресс-служба мэрии. Специальные композиции появятся к юбилею областной столицы. Город станет ярче благодаря вертикальному озеленению. Более 400 подвесных кашпо установят на опорах освещения, на перильных ограждениях и на мосту влюбленных. Настоящей изюминкой летнего оформления станут цветочные деревья, которые украсят 5 городских локаций. В Тюменской Зарике планируют построить 2 моста через реку Туру. Первый мост будет пешеходным. Он соединит центр города с заречными микрорайонами и пройдет от улицы Береговой до культурного центра «Царская пристань». Проект готовят застройщики, а возводить его будут власти, пишет слух.ру. Второй мост автомобильный между улицами Щербаковой и Коммунистической. Он соединит заречную часть города и док. Его планируют построить в период с 2028 по 2032 год. Прямые рейсы запустили из Тюмени в Калининград и обратно. Агентство туризма и продвижения Тюменской области и туристический информационный центр Калининградской области организовали ознакомительные поездки для представителей отрасли и СМИ. На этой неделе в Тюмень прибыла делегация из Калининграда. Гости знакомятся с термальными курортами, музеями, достопримечательностями, а также пробуют сибирскую кухню. Ответный информационный тур в Калининградскую область запланирован на 17-19 мая. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
1: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: аварии на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Комсомольской, Осипенко, 50-летие Октября, от Свердлова до Одесской. Время проезда 18 минут и 16. Постоим на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Остальные затруднения не более 14 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии»
1: встретим BTS «Swim». Появятся эти ребята через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, веропыту.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Отремонтируйте стекло в моей машине.
9: Какой у вас автомобиль?
8: Красный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
11: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания, уровень которой ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
12: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Служба заказа такси Дримавто приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

армии. Прекрасная новинка «На малиновой луне». Это группа «Моя Мишель». Кстати, все новинки у нас проходят тест по утрам в утреннем шоу «Red». Присоединяйся уже завтра с 7 часов к Саше Самойлову и Маше Бакуте. Утреннее шоу «Red» всегда порадует тебя свежей музыкой, а тебе просто нужно будет проголосовать за понравившуюся. Обязательно залетай уже завтра. Ну а пока продолжим отдых. Впереди Алок Халид, «Dive Into Me». И прямо сейчас невероятно красивая история «See You Again». Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth. В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла, возможен небольшой дождь, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трека «Two Colors» «Mad World». Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Maximilians.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
2: За

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум. Delivery.ru.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
0: Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
5: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
0: Плюс вайб.
3: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас все практически спокойно. Профсоюзные Мерседесы, лишь небольшое затруднение 15 минут. Ну а затруднений с музыкой нет. Тиесто, Бриэна Грейс прямо сейчас. Beautiful Places.

на Красной Армии. Классная тема, лирика Don't Go Mad. Ну а мы уже выкатили свежую афишу мероприятий нашего города. Найти ее можно легко в нашем канале во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Заглядывай, если хочешь не просто так просидеть выходные дома, а сходить на какое-то крутое мероприятие. Всем поделились с тобой. Не забывай про наш канал. Ну и далее не забывай послушать историю диджея Смэша Бэмби. И прямо сейчас появится Нелли Фуртадо, Timbaland, Promiscuous. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем легкого вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем стильную вещицу Broken Heart. Это Богдан Медведев. Ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
7: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Sequoia Park. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Park.
16: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
17: ООО «Березовая рука».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Ваню Дмитриенко, его трек «Ртуть». Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки. С 14 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
8: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
12: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Gone, Net Up Now и The Warning. Ну, а завтра у нас последний рабочий день на этой неделе. И предлагаю пережить его вместе с утренним шоу Red. С 7 до 10 на Красной Армии можно встретить Сашу Самойлова, Машу Бакута. Обязательно присоединяйся к ребятам. Ребята умеют заряжать на рабочий день и еще и подарки раздают. Так что сплошные плюсы. Обязательно присоединяйся. Ну, а пока будем двигаться далее. Впереди Юлия Зиверт с новой историей «Газ». И прямо сейчас появится Black Eyed Peas, «I Got a Feeling». В Тюмени 19 часов и 44 минуты. Всем легкого вечера.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: будем слушать историю «I Can't Wait». Это Боб Синклер и Кайза. И встретим эту коллабу на Красной Армии буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Ботега, Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
7: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
9: Застройщики ООО «Баланс Одесская», ООО «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Завтраки.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов на наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-1701.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в Грааль.

В Тюмени 8 вечера. Ну что, у нас остался последний рабочий, и снова ждем выходные. Ну а прежде для тебя классная музыка. Послушаем Басту «Любовь без памяти». Прямо сейчас New Religion.

И баста с треком «Любовь без памяти». Ну а если вдруг запамятовал, то завтра у нас пятница. А пятница — это отличный день для хорошей музыки. Именно поэтому в 19.00 встретим Геру Адамяна и двадцатку лучших треков недели в главном тюменском чарте «Выборка». Ну а сегодня у тебя еще есть возможность поддержать своих любимчиков на redarmy.fm. Заглядывай обязательно, ну и не пропускай завтра топовую музыку. Сегодня тоже, кстати, не пропускай. У нас впереди новинка by India, Хчо Мод, Шат. И прямо сейчас появится Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Райан, Broken Strings. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 27 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая тема «Вертиго» Авалон Рокстон. Ждем эту вещицу на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлением. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит теплая история «Кукла», дискотека «Авария» и «Вон Мур». Не только эту вещицу послушаем на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779. Главное.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красивая история Unstoppable. Ну а завтра у тебя может быть, ну, например, красивый перерыв в середине рабочего. С 12 до часу тебя ждет плюс вайб на Красной Армии. Что это такое? Это программа, в которой можно получить не только позитивные эмоции, но еще и подарки. Все подробности завтра жди от Антона. Главное, не забудь подключиться к 12. Ну а далее не забывай послушать много хорошей музыки. Вся она будет здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера. Вечера.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то... А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
8: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
8: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов. Все по закону.
8: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Прогноз погоды.

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
6: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
11: И слушай новые треки.
10: Вступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Вступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Вступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Ярмарка!
4: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
4: Подробности по телефону 68-01-56.
1: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
3: Ярмарка!
4: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
4: Подробности по телефону 68-01-56.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
5: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69 35 00. 18+.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?